Я слушаю радио «Маэстраль», когда рисую наброски в старом городе.

0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Тако.
3: За, зло чега?
2: Ну, видишь, на. Зло чега?
3: Зашто?
2: Па, зашто? Зато.
3: Зашто?
2: Хе, па, зато.
4: You having a good time?
2: Ритмо сито, не знам и я.
4: Oh, yeah.
2: Хе, то.